тусарнаақарнерпарпут каалиунга атоққаммерпаа қуяңаарлунга тус иппассақ аама инатсисартут сиуннэрсуутеқарпут фолкискуулертут аацаат 4 классими қаллунаатуут ималууни аама тулуттут аалартитталиссасут имаапоқ массаккут фёрст классертут атуарнерат икилинеқартуссатут сиуннэрсуутигинеқарпоқ мэра атуарфиан калааллусут сиуарсарнеқарнссаанут тунгавеқарпоқ уа исумага мэрэкъат арипатсэрторюссуут массаккут ингам соор сиуннэрсуутеқарусуннарпоқ медиум исигиннааккат таани филмит калааллусут сутиат амерланерулэртариараалуарпут Ilopiani, nopiani mamaninga. Melkat pikkuina osaamikku tämäkkui ilinja fiisselluit. Nelungila on raama. Nelungila muennari saa suminassu. Jes, tu san naajat suumessekut. Neijä pii, etu tappet. Nää sun muusunga. Tekönnä.

тусарнаақарнерпарпут асуки атоққаммерпаат аннуллутит қивиараангамма. Yes. Акисуанер фестивалимут аппиттуссат илисаритиннеқарлаттаап массаккут тасса атаасиаккаарлуит киккут апписсанерсут Facebook иккут суаарутигинеқарлаттаапут массаккуиллақ аппиттуссат нануук лима инуа сисисо Rockstones Nina Marinelu. Pissanganep. Pidarinarsiartuaarp taakku kikkuaama ilangunneqassanerss ukiumanna taak pissanganassap kikkuusanerssut. Tusannaariartuullu massakkut. Fam. Atuleppa. Tasjuaka. Atuleppa. Tuufusi inniyelaaq. Tagenna.

тусарнаақарнерпарпут таллимат атоққаммерпаат матситтап налуттарфия сас хорнери халтрис ко пиани атсерсимаваагоортаана пиани тусарнааруит маангааниит скол уакафими массаккуллу тусарнаариартигу аам массак аторнеқаллаттаавор писинниарфимми аам иммиаақани туниниаанер киллилерсулаарпаат уна илиманерпоқ туниниаасартут пиффиссамуан маторернерат кингорна инуит туниниаасарамит кисианни ааюна туллуаавиттоқ тусарнаариартигу қапассуит атулерпаат писинниарфик матулерсоқ таканна

туссарнаақарнерпарпут нипилэрсуа кингуллеқ тассаавоқ иссарнериккут атоққаммерпаат имартунингуақ туссалу уллормут апписсиннаасатуакка таакуупут нериуппунга туссарнаарлуарсимасуси аамун нериуппунга туллиани апписимаарутта туссарнаақиккумаатуси унаарфилингорпат аалакаатеққиттуссаавоқ таавалу пингасунгорпат сисаманут туссарнаанеқаққиссиннаасаллуни утаққисаа аюнгинниарси аамалу оқаанариянаавгут таматта оқаанариарта чао тусаннаарпаппут сисаманнорнорми ааллакаатериқа.

0: Сусаннаарпа
1: Манникут Пиани Улсин нипка титигай аллартилерпут
2: Пиани Улсин
1: Нано FM
3: 100 мегагерц